Стоят за супом, орат за красному небу. Супом мудрость и счастье просят.